музыку уже весь двор, и мы ставим это на помаия. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим уже весь двор, и мы ставим это двор.

0: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер SL номер 0276. Регистрационный номер 580. От 13.0276. Регистрационный номер 580. От 13.07. Регистрационный номер 580. От 13.07.2026. 80. От 13.07.2026.
1: Реклама на автора. Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. Авторадио. 0700 0777 118 118. 777 118 118.

возложу всю свою жизнь, чтоб ты знала. Царь союза нашего я возложу всю свою жизнь, чтоб возложу всю свою жизнь, чтоб ты знала. Я всю свою жизнь, чтоб ты знала, я тоже не вру. Жизнь, чтоб ты знала, я тоже не вру. Я тоже не вру.

Реклама. Реклама. Реклама. Мечтаете о новом? Мечтаете о новой квартире? Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабы квартире и люксовом авто. Строительная компания «Люксовом авто». Строительная компания «Icon». Строительная компания «Icon» запускает масштабный паня. «Icon» запускает масштабный рост. «Icon» запускает масштабный розыгрыш. Это масштабный розыгрыш. С 13 июня розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Тиру, коммерческую недвижимость или паркинг. В ЖК «Левен» недвижимость или паркинг. В ЖК «Левен Парк».

В Бишкеке 7 часов утра. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкеке 7 часов утра.

что империю не строят на воде, не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. И спорят, кто тут самый авторитет. Самый авторитет. Я расскажу.

0: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как и на большей части территории республики, переменная облачность. В территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов. В Ворско-Джалабадской-Баткенской областях до 34 градусов. В Нарыне до плюс 25 градусов. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите. Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане. Компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, тонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg. 0509-3-5-3-7. Если строить, то с Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Вы не завелась? Опоздание. Нервы. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте. Автостарт.kg. Автостарт. Надежный аккумулятор. Уверенный старт. .kg. Автостарт. Надежный аккумулятор. Уверенный старт.
3: Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности. Больнул релакс гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах. Уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям.

0: для борьбы рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения и мышцах. Выбирайте свободу движения с... Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
1: Для девчонок и ребят мы со...
0: Релакс Гель.
1: Для девчонок и ребят...
0: Гель.
1: Для девчонок и ребят мы со... Девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Ребят, мы создали Ташрабат. Все, о чем можно... Создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Все, о чем можно мечтать. Что... О чем можно мечтать. Что надеть, во что играть. И учиться лишь на пять. Мама, радость. Что надеть, во что играть. Петь, во что играть. И учиться лишь на... Грать. И учиться лишь на пять. Учиться лишь на пять. Мама, рада, папа, пять. Мама, рада. Рада, папа, рад, детство, это Ташрабат.
2: Здесь дет...
1: Рада, папа, рад, детство, это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают...
1: Детство, это Ташрабат. Это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр
1: Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр... Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого Ташрабат. От необходимого до невероятного. От необходимого до невероятного. Максима Горького до невероятного. Максима Горького 1Г.
3: Холестерин под контролем.
2: Максима Горького 1Г.
3: Холестерин. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол. Итальянский пробиотический... Здоровье каждый день. Лактофлорен и каждый день. Лактофлорен и холестерол. Итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10, ином пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином, коэнзимом Q10 и витамином ПП. И витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Не. Все в порядке с лактофлорене. БАД. Не. С лактофлорене. БАД. Не является лекарственным средством. Деятельное. БАД. Не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована. Является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Хотим.
4: Деятельность лицензирована.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок...
4: Лицензирована.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете... Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете умного мышления. Это университет для... Это университет для подростков. Преподаватель для подростков. Преподаватели для подростков. Преподаватели университетского уровня. Преподаватели университетского уровня. Обучение по кредитной системе и практический опыт для университетского уровня. Обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не уровня. Обучение по кредитной системе и учение по кредитной системе и практический системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Опыт для будущего успеха. Не теряйте. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50. В 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50-02. 0558-91-50-02.
6: Соби...
5: 91-50-02. 50-02. 50-02.
6: Собираете ребенка. Собираете ребенка. Собираете ребенка в школу. Ребенка в школу. Не откладывайте. Не откладывайте покупки. Не откладывайте покупки. Оформите рассрочку «Пайда» от Оптима Банка. Те покупки. Оформите рассрочку «Пайда». Оформите рассрочку «Пайда». Оформите рассрочку «Пайда» от рассрочку «Пайда» от Оптима Банка до 100 тысяч сомов. Сомов до 6 месяцев и без переплат. До 6 месяцев и без переплат. «Пайда» всегда. Лицензия НБКР номер 018. Лицензия НБКР номер 018. КР номер 018.
7: Кто поможет?
6: 018.
7: Кто поможет тебе на топ? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Звони, понравится. Помощник по хозяйству. Помощник по хозяйству надежный и по хозяйству надежный и проверенный. Проверенный. Гарантия, сервис. В качестве цена доступная и запчасти есть. Грузовые электроциклы отечественного электро. Циклы отечественного производства Джелмаян. Циклы отечественного производства Джелмаян. Новопроизводство Джелмаян. Ваш свод Джелмаян. Ваш незаменимый Ян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-80. 0550-08-88-81. 0550-08-80-08.

0: Во всех магазинах страны. Бифрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире или о новой квартире и люксовом авто? Строить квартире и люксовом авто? Строительное люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный рост. Строительная компания Icon запускает компания Icon запускает масштаб. Icon запускает масштабный розыгрыш. Стреляет масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Крупный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг. В ЖК Левен или паркинг. В ЖК Левен Парк. Мансара. ТК Левен Парк. Мансара. Термели. Ик. Мансара. Термели. И забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз. Мощный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд. Египет. И премиальная техника. Каждый ваш взнос. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0270. Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580. От 13.07.2026.
3: Когда забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь? Каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
1: Реклама на авто.
3: Новая жизнь.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное авторадио. Первое радио. Первое автомобильное. Первое автомобильное. Автомобильное радио. Автомобильное радио. Радио. В Бишкеке 8 часов утра. В Бишкеке 8 часов утра. 8 часов утра. Спонсор часа на авторадио. Утра. Спонсор часа на авторадио Бишкек. Часа на авторадио Бишкек. Компания Нью Бишкек. Компания Нью Стар. Компания Нью Стар.
1: Мировые стандарты премиальной.
0: Нью Стар.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости. В жилом комплексе. Мировые стандарты премиальной недвижимости. Ты премиальной недвижимости. В жилом комплексе Тяньшань 1. Рядом парк недвижимости. В жилом комплексе. Тяньшань. В жилом комплексе Тяньшань 1. Рядом парк Се Тяньшань 1. Рядом парк Интымак 1. Рядом парк Интымак. Соб парк Интымак. Собственный детский сад Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. Официальный старт продаж. В наличии премиальный старт продаж. В наличии премиальная продаж. В наличии премиальные апартаменты. В наличии премиальные апартаменты. От 1 до 4 апартаменты. От 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0750. От 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 4 комнат. Тяньшань 1. 0755. 909. Тяньшань 1. 0751. 0755. 990. 0755. 990. 65. 996-996-996-996-996. Токто на 196. Токто на Лиева 106. Токто на Лиева 165. На Лиева 165. 65.
2: Бишкек авторадиос. Бишкек авторадиосында Джаналықтар.
3: Саламатсыздар, вы студияда.

0: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34. На Исыкуле воздух прогреется до 33 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34. На Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов. В Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания
1: Барсак ЮГМ. Вы строите? Барса помогает. Компания Барсак ЮГМ. Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупной щитовой опалубки в Кыргызстане. Компания Барса предлагает телескопические стойки. Тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки, стойки, тайроты, железобетонные лотки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредника плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте Барса.кг. И звоните. 0509-35-37. Если звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык гепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Момат ТВ телеканалы.

0: всемирных игр-кочевников. До всемирных игр-кочевников осталось игр-кочевников. Осталось 7 дней. Осталось 7 дней. Спонсор отчета компании.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету.
1: Найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом. Погладил рубала. Погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работала, правда? Работала, правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя
3: свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя
3: Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте бабушкины газеты. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. Великий Стан, 1 сентября. Отправляйтесь в удивительное 5 сентября.

Метись в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации. Метись в удивительное путешествие в сердце кочевое путешествие в сердце кочевой цивилизации в сердце кочевой цивилизации наши цивилизации наши сты наши стые всемирные стые всемирные игры кочевников Первое 5 сентября. Вселенная кочевников.

до исполнения желаний один шаг. Открой желаний один шаг. Откройте один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на дворский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2020. Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа. Двоих. Акция действует.

Скачивай приложение Bimar. Скачивай приложение Bimar. Становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы. Скидки. Приложение Bimar. Становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы. Скидки. В Bimar всегда становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы. Клиентом Bimar и получай бонусы. Скидки. Bimar и получай бонусы. Скидки. В Bimar. Бонусы. Скидки. В Bimar всегда свежие продукты.

0: сайте persa.kg и звоните KG. И звоните 0509-35. 0509-35-37. 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. То с Барсо. Барсо. Сила в Барсо. Барсо. Сила. Барсо. Сила в надежности. В надежности.
1: Реклама. Реклама. Реклама.
2: Ищите жилье в Ламедине 1. Ищите жилье в Ламедине 1. Ищите жилье в Ламедине 1. Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан. Ламедине 1. Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан. Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан. Отстроительность. Вы его уже нашли. Представляем нашли. Представляем Аламедин Уан. Представляем Аламедин Уан. От строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом Уан. От строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. Строительной компании Level. Это современный дом Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории класса в вашем любимом районе. 70% в вашем любимом районе. 70% в районе. 70% территории мы отдали. 70% территории мы отдали. Центов территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный ваш комфорт. Огромный двор. Зоны барбекю. Огромный двор. Зоны барбекю. Воркаут двор. Зоны барбекю. Воркаут площадки и безопасное пространство. Барбекю. Воркаут площадки и безопасное пространство. Площадки и безопасное пространство для и безопасное пространство для детей. Здесь для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0 квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 09 продаж. Звоните прямо сейчас. 0900. Звоните прямо сейчас. 0998. 0998-909-909.
3: ОСАГО от государственного
2: 98-909-909-909.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в ОСАГО. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация, надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована. Он устраивается по удобнее, включает телеканал на Мат-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру, и отличный кадр, серьезный претендент на победу.
3: Со 2 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале Намат ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегом Намат ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами Намат ТВ.

0: который радует. Раменская мука. Для идеальной выпечки каждый раз. Раменская мука. Для идеальной выпечки каждый раз.
1: И вот так почти.
0: Идеальной выпечки каждый раз. И каждый раз.
1: И вот так почти
0: раз.
1: И вот так почти. И вот так почти каждую ночь. И вот так почти каждую ночь. Заснуть для почти каждую ночь. Заснуть для меня целая ночь. Заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде
1: меня целая проблема.
2: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде
1: лема.
2: Мне посоветовали мелосон. Или мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарства. Мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. Ознакированный в виде лекарственного средства. А значит, более лекарственного средства. А значит, более проверенный. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привык. Более проверенный и надежный. Он ускоряет и надежный. Он ускоряет засыпание, не он ускоряет засыпание, не вызывает засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же

0: от компании «Рубикон». Проверенное белорусское «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Белорусское качество по доступной цене. Деятельность. Качество по доступной цене. Деятельность лицензирована. По цене. Деятельность лицензирована. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает квартиру и люксовом авто. Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или по июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк. Мансара. Термель. ЖК Левен Парк. Мансара. Термели. И забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз. Мансара. Термели. И забирайте свой лотерейный. Главный мегаприз. Роскошный электромобиль. Забирайте свой лотерейный билет. Роскошный электромобиль Зикр 9X Ультра. А также путевки в роскошный электромобиль Зикр 9X Ультра. А также путевки в тайломобиль Зикр 9X Ультра. А также 9X Ультра. А также путевки в Таиланд, Египет. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 25. Сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07. Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 500 номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается?
2: Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда?
2: 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно?
2: 7.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер. Витаминно-минеральный комплекс. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь? Каждый день. Пригнотер. Реклама на Авторадио. 0 777 0 777 118 118. 5 17 118.

0: Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-00.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Нитро Фреш. Ритм ускоряется. Успевай больше.

0: Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года. Деятельность лицензирована.
1: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
2: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Дернома.
3: Нитрофреш. Аргин Эзликун Тандайт. Берег бис Ардаин Чогулос. Нитрофреш. Дамын де Танда. Давай тасталган.
4: Жеке концерт пе? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: До всемирных игр кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.
3: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орунбасары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
4: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
4: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио.

0: До всемирных игр кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама.
2: 24 августа, саат 18.00, Авторадио, Кыргызлату менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлату мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18.00, Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
3: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: всемирных игр-кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: В Кабардинской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.
3: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
2: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники, надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Джернома.
3: Нитрофреш. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Нитрофреш. Дамыңды танда. Давай тастылган.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0.

0: Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
1: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One — жашоо үчүн жасалган.
0: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Табар тасыкталган.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: всемирных игр-кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустится до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: 24 августа, саат 18:00 Авторадиодо, Кыргызлато менен атайын эфир. Студиябызда Кыргызлато мамлекеттик лотерея компаниясынын директорунун орун басары Абралиев Жоро Муктарбекович конокто. Лотереялар, алардын коомго тийгизген пайдасы жана спорт, маданият, социалдык долбоорлорду колдоо тууралуу сүйлөшөбүз. 24 август, саат 18:00 Авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Бонус

0: хэштегами на MatTV и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку Алиса. А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
1: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
2: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: жетиричили химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: Globify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама,

0: Это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
2: Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Белебесова 12. Звоните 0555 507 300.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности. Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
3: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
2: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон».

30 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио.

0: Открытия всемирных игр кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Реклама на Авторадио.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар: дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности. Дернома.

0: до всемирных игр кочевников осталось 7 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Буржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 35, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустится до 18. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550 770 401.
0: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: карантин в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Реклама.
1: Жарнама. Кызыңа айтыңдарға да бес жарыс тасшабат тыялданған нәрселер киген киім ойындар жалаң бешке оқушы ата-енелер құбанат балалық бұл тасшабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары шындыққа айланады. Тасрабат балдар соды бұрбұру, керектөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 930.

0: Glorify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555 507 30.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Чай, гончай, тае, шик, сарата.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Лар бары менин колумда. Таалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

радио. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш Рабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадио.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.